Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения получены персональные данные более миллиона человек. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрес Кулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных Кабинетом министров, например, для систем класса А, должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронные подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенники попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерство обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерство обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Доброе утро всем, здравствуйте. Среда наступила, сегодня 19 августа. Мы продолжаем череду программ «Доброе утро». И, в общем-то, самая середина недели, друзья мои. Два выпуска позади, два еще впереди. Но и сегодняшний, который будет таким экваторным выпуском этой недели, но практически уже между летом и осенью. Сегодня день коктейля «Черная корова», день горячей и острой пищи, день врача китайской медицины, сегодня международный день орангутана, день превращения в бабочку, день почтовой марки, день картофеля сегодня, также всемирный день фотографии, день рождения тельняшки сегодня. И также праздник под названием «Яблочный спас». Более подробно о нем я расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». В общем, очень много праздников, и это говорит о том, что, наверное, уже постепенно мы переходим из летнего расслабленного режима в такой режим буднего, так сказать, дня, осеннего, зимнего, весеннего, когда и работа, и какие-то мероприятия интересные, и праздники, все это смешивается в одном миксе, в одном коктейле жителя, в общем-то, города. Как мне кажется, это очень хорошее время, и мне это лично очень нравится, гораздо больше, чем где-то просто расслабленно сидеть. Уже долго я не могу простить расслабленно, честное слово. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе с вами, мы готовы начинать, друзья мои, нашу программу 103.2 FM и в интернете, Авторадио Латвия, программа «Доброе утро». Давайте, давайте, присоединяйтесь и, конечно же, вперед. Поехали!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая вот новость. Мы уже говорили про инцидент с утечкой данных из ЦСДД. Значит, после заслушивания докладов ЦЕРТ ЛВ и Бюро по защите Конституции о киберинциденте в ЦСДД, премьер-министр господин Кулбергс поручил министру сообщения, как держателю долей капитала ЦСДД, оценить ответственность руководства учреждения за произошедшее. Глава правительства также дал ряд поручений, чтобы после киберинцидента в ЦСДД Латвия стала смежа незамедлительно оценить и усилить защиту критической инфраструктуры страны. Признаю, меня неприятно удивляет своего рода IT-инфантилизм в сфере безопасности, который царит в отдельных надзорных учреждениях и госкомпаниях. Значит, два серьезных киберинцидента за столь короткое время является достаточно ясным сигналом, что мы не можем каждый отдельный случай просто потушить и жить дальше. Необходимы немедленные конкретные действия. Мы больше не говорим только об ошибках систем. Системы не принимают решений, их принимают конкретные люди, прямая ответственность которых — безопасность данных для всех нас. Значит, получено незамедлительно, поручено незамедлительно обеспечить внедрение недостающих, значит, политика IT-безопасности, выполнение требований безопасности информационно-коммуникационных технологий, установленных законом и правилами Кабмина. Значит, премьер-министр особенно критично оценил обмен информацией после инцидента и то, сколько времени потребовалось, чтобы сведения о произошедшем дошли до лиц, принимающих решения. Центру кризисного управления госканцелярии совместно с ЦЕРТ ЛВ получено создать рабочую группу по устранению последствий киберинцидента в ЦСДД. Руководителем группы назначен глава Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Задачей рабочей группы станет координация устранения последствий инцидента, подготовка плана действий, обеспечение единой коммуникации с населением. Ответственное учреждение также должно установить клиентов ЦСДД, чьи данные могли быть затронуты. Человек не должен сам гадать, попали ли его данные в чужие руки. Если персональные данные, находящиеся в распоряжении государства, оказались под угрозой, человек должен получить четкую информацию о возможных рисках и о том, как себя защитить. Абсолютно согласен. Значит, поручено ЦЕРТ ЛВ и Бюро безопасности определить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы датчиков раннего предупреждения. Минобороны поручено подготовить изменения в правила Кабмина, значит, минимальные требования к кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений ЦЕРТ ЛВ в критически важных системах стало обязательным. И всем министерствам поручено провести аудит IT-систем, подведов и госкомпаний с проведением тестов на проникновение. Повторный тест необходимо провести, если предыдущие выполнялись более 6 месяцев назад. Также поручено подготовить решение, которое обеспечит регулярное проведение тестов на проникновение, аудит безопасности критически важных информационных систем. Значит, именно оборона должна обеспечить полноценную работу Национального центра кибербезопасности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А Минобразованию и науке поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их количество на учебных программах в сфере кибербезопасности. Значит, госинспекции данных поручают до 31 августа предоставить Центру кризисного управления информацию об оценке нарушений защиты персональных данных в результате киберинцидента, его возможное влияние на права и свободу людей, также необходимых мерах в сфере защиты персональных данных, ну и т.д. и т.д. и прочее, и прочее. Значит, также здесь и Минземледелию что-то поручено сделать. Ну, в общем, как бы это уже, значит, немножко другая история. Тут еще одна очень важная информация появилась. Значит, президент и политики считают, что руководство ЦСДД после всего этого должно уйти, что, значит, не так все легко было, как кажется. На самом деле, очень серьезная утечка данных произошла. И на самом деле, вот когда я читал эту новость, я почему-то представил, что по этой новости можно написать сценарий для следующей серии «Миссия невыполнима» фильма, да, с Томом Крузом, который там тоже, в общем-то, что-то про кибербезопасность, про какие-то международные вот дела в этой сфере. Там, значит, и Кулбергс пусть участвует, и Ринкевич, вот, и руководство ЦСДД, и Том Круз, безусловно. Нет, я, конечно, шучу, понятное дело, что я не иронизирую, но на самом деле молодцы политики, что они, в общем, достаточно серьезно к этому подошли и серьезно им сделали поручение. Я считаю, что это очень правильно. Надо, в общем-то, в некоторых моментах думать головой и, знаете как, страховать все возможные риски. Вот, может быть, там даже, где и ничего и не порвется, понимаете, вот, там, где толсто, вот, где тонко, говорит, рвется, там, где толсто, не рвется. живется. Вот там, где толсто, тоже надо страховать, потому что все бывает в этой жизни. Вот такое вот мое мнение. Вот, в общем-то, я все рассказал. Очень важная новость. Я считаю, мне она самому очень интересна.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Можно расслабиться, не думать о делах. Постарайтесь забыть обо всем плохом и насладитесь свободным временем. И не бойтесь осадить того, кто попытается нарушить ваш покой. Тельцы, вас ждет неземное счастье. Вы будете пожинать плоды своего труда. Если вы приложили максимум усилий, подарки судьбы окажутся невероятно щедрыми. Не повезет лишь тем, кто грешил и не боролся за свое счастье. Близнецы, стоит отказаться от вредных привычек. Поберегите свое здоровье, не рискуйте им ради минутного удовольствия. Берегите здоровье и не ходите по лезвию ножа. Еще раз напоминаю, раки, можно задуматься о начале нового дела. Рискните и проверьте свои силы на практике, у вас все получится. Однако не отдавайте все свое время новым целям, постарайтесь найти баланс. Львы, астрологи советуют задуматься о своем отношении к любимому человеку. Возможно, вы чем-то обидели свою вторую половинку, упорно это не замечаете. Найдите правильные слова и извинитесь, Дева, вы сможете снять, наконец, розовые очки. Пришло время адекватно оценивать события, делать правильные выводы. Не поддавайтесь эмоциям и мнению других людей. Весы, вам повезет в финансовом плане. У вас появится возможность заключить выгодную сделку или же получить щедрую прибавку к зарплате. Не упустите редкий шанс. Скорпионы, стоит приготовиться к испытанию на прочность. Вас ждет разгром по всем фронтам. Без поддержки друзей вам не справиться. Не стыдитесь просить помощи, вам не откажут. Стрельцы, вас закружит ураган приключений, ваша жизнь наполнится яркими красками, а грусть и негатив останутся в прошлом. Наслаждайтесь, у вас началась белая полоса. Козероги, стоит задуматься о создании семьи. Если вы нашли человека, с которым хотите прожить всю жизнь, не бойтесь об этом сказать. Раскройте сердце и не стыдитесь своих чувств. Водолеи, вам улыбнется удача. Вы сможете поставить на место всех своих врагов. Это классно. Однако постарайтесь не быть слишком надменными. Победу можно отпраздновать, но не очень громко, ведь счастье любит тишину. И, наконец, рыбы. Стоит решиться на смену имиджа, поменяйте прическу или примерьте новые образы. Освежите свой внешний вид. Это поднимает настроение. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билишу Сервис.
0: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

0: то время.
1: Друзья мои, сейчас будет не реклама, а, в общем-то, интересная информация. История бренда, как говорится, уж простят меня латвийские производители чипсов. Большинство, вообще-то, производителей совершенно прекрасные чипсы делает. Но вот эти не латвийские, но мои дети любят больше всего. Они, кстати, дороже всего стоят, но вкус, говорят, у них совершенно иной. Чипсы Pringles. Да, сегодня баночки с чипсами Pringles можно купить в любом магазине, но раньше это было не так. Поскольку в чипсах всего лишь 40% картофеля, остальная часть приходится на крахмал и пшеничную муку, то их правильное название – картофельное печенье. Благодаря такому составу производители очень неплохо экономили на налогах, так как в Великобритании пошлины на чипсы гораздо выше, чем на продукты-аналоги. Правда, длилось это всего лишь до 1994 года, когда законы подвергли определенным изменениям. История чипсов начинается с 1968-го. Их создателем является химик Александр Лиепа. Смотрите, какая фамилия, а? Латвийская. Первоначально они имели другое название Pringles New Fangled Potato Chips. Есть даже несколько различных версий происхождения. По одной легенде, чипсы получили свое название благодаря телефонному справочнику. Именно там работники фирмы обнаружили улицу Pringle Drive, которая располагается в городе Цинциннати, штат Огайо, это США. В честь ее назвали новый продукт. По второй версии, чипсы названы именем Марка Прингла, предложившего новый метод обработки картофеля в 1937-м. Кроме своих вкусовых характеристик, чипсы отличаются еще и своеобразной упаковкой. Она была придумана сотрудником компании Фредериком Бором в 1970-м. Благодаря этой упаковке в виде банки было решено множество задач по продвижению продукта. Теперь чипсы не ломались, их было гораздо удобнее доставать, а компания смогла производить и продавать их больше, помещая в одну упаковку меньшее количество, что было очень выгодно. Вместе с упаковкой появилась и знакомая нам форма самих пластинок, благодаря которой они не разлетаются от ветра, если их высыпать на скатерть на свежем воздухе, например, во время пикника. Кстати, персонажем, лицо которого нарисовано на логотипе Pringles, является повар Джулиус Прингл. В 2011 году концерн P&G, Procter & Gamble, я так понимаю, собирался продать Pringles фирме Diamond Foods. Стоимость оценивалась в 2 с лишним миллиарда долларов, но сделка не была совершена. А в 2012-м бренд выкупил компанию Kellogg и стал его новым владельцем. Ну вот насчет 40% картофеля, честно говоря, я не уверен. Возможно, это старая информация, и это было давным-давно. Сейчас все иначе. Надо, кстати, посмотреть состав. Ну вот, действительно, прочитал я эту историю и подумал, а как чипсы могут иметь такую четкую ровную форму? И каждая чипсинка просто идентична другой, в отличие от иных, скажем, чипсов. Ну, наверное, за исключением лонг-чипса, который имеет одинаковую форму абсолютно все, форму пластинки. Задумайтесь, может быть, и правда, что-то там не так. Вообще, чипсы вкусные, конечно, однако не рекомендую ими увлекаться, поскольку это все-таки достаточно вредная пища. Лучше овощи, фрукты, детишечки.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузовас 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузовас 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Сегодня интересные новости, как мне кажется, прям вот редко такое бывает. Еще одна. В Риге готовится вернуть регулярный пассажирский водный транспорт. Уже следующей весной между центром Вентспилсгравицем и Волдерай планируют запустить пилотный маршрут с билетами по 1,5 евро. На развитие причалов и набережной город выделит почти 1 740 000 евро. Комитет по городскому развитию Рижской думы принял несколько важных решений, необходимых для развития инфраструктуры водного транспорта и запуска пилотного проекта пассажирских перевозок по воде. Значит, ну, во-первых, решение выделить деньги на благоустройство набережной 11 ноября, адаптацию для пассажирских судов, разработку строительного проекта плавучих причалов, создание причала на Булле УП Болдера и реализацию пилотного проекта с привлечением оператора пассажирских перевозок. Планируется, что суда начнут курсировать весной. Значит, Эдгар Берхольц отметил, это председатель комитета по городскому развитию Рижской думы, что возрождение водного транспорта станет долгожданным шагом, который принесет пользу как жителям, так и городским предпринимателям. Значит, мы не только предлагаем удобную альтернативу для ежедневных поездок по цене общественного транспорта, но уменьшаем нагрузку на городские улицы и мосты. Это взаимовыгодное решение. Рижане получат более быстрый, приятный способ передвижения. Предприниматели на набережных и в микрорайонах. Новый поток клиентов, возможности для бизнеса. Развитая водная инфраструктура сделает Ригу более открытой, зеленой, удобной для передвижения. Рига планирует запустить пилотный проект, значит, по маршруту центра Вентспилсгравицем-Болдерая. В течение 5 месяцев это будет действовать, в теплый сезон 2027 года. Цель – собрать данные о спросе на перевозки по этому маршруту, чтобы затем оценить отношение спроса и расходов в самоуправлении и решать, стоит ли продолжать развивать сеть пассажирского водного транспорта. Предполагается, что поездка будет стоить 1,5 евро, столько же, сколько на общественном транспорте. В дальнейшем может быть введен единый временный билет с другими видами общественного транспорта, аналогичная система льгот. Одновременно самоуправление продолжает готовить необходимую инфраструктуру. В Болдерае и Вентспилсгравице для пилотного проекта планируется использовать уже существующую инфраструктуру, проведя минимальные улучшения. В Вентспилсгравице предполагается использовать причал на улице Мелдру, ремонт которого уже начался. В Болдерае, значит, планируется оборудовать на Бульупе вдоль моста, возле моста на Даугавгриву. Поэтому водным транспортом смогут пользоваться и жители этого района. Здесь уже есть пешеходный доступ, велодорожка, но еще необходимо создать инфраструктуру для швартовки судов и благоустроить территорию для удобства и безопасности пассажиров. На причале Буль-Упе планируется провести техобследование укрепления берега, измерить глубину воды, демонтировать перила, установить швартовочные тумбы, отбойники, восстановить существующие габионы, благоустроить территорию, установить камеры видеонаблюдения, оборудование для безопасности, спасение, информационный стенд с маршрутом и расписанием, а также указатели. В центре Риги причал создадут на набережной 11 ноября на участке между каменным и ЖД мостами, где уже сейчас расположены несколько причалов прогулочных судов. Значит, планируется обновить покрытие пешеходов и тротуаров, благоустройство необходимой инженерной коммуникации, также позволит расширить возможности для проведения мероприятий и коммерческой деятельности в зоне променада. Ну и т.д. и т.п. и прочее. Значит, все развивают, все улучшают, чтобы в дальнейшем расширить возможности использования акватории Даугавы, сделать участок более оживленным. Планируется разработать строительный проект плавучих причалов и их соединение с берегом. У новых причалов смогут установиться различные виды судов, прогулочные кораблики, частные лодки, водные такси и пассажирские суда общественного транспорта. Значит, в рамках разработки проекта будет рассчитан необходимый объем финансирования для строительных плавучих причалов. Молодцы, молодцы, это очень классно. Сразу почему-то вспоминается Париж. Там тут тоже по реке Сене разные корабли. По-моему, насколько я знаю, общественный транспорт там тоже есть, тоже плавает. В общем, как бы достаточно это все прикольно. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы это был круглый год, а не только лишь какие-то определенные месяцы, потому что наверняка это, ну, зайдет. Это не может не зайти, как мне кажется. Вот такая новость. В общем, развиваемся, улучшаем, вернее, как, восстанавливаем то, что было давно хорошее. Вот скорее так. Вот. Но на самом деле есть умельцы, которые делают все красиво, поэтому я думаю, что и здесь будет все очень неплохо. Удачи!
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Начат уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по двум статьям уголовного закона. Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных и незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных. В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные Дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных.
0: Про Ригу.
2: С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Рум». Была Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На втором этапе на участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 миллион 285 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Второй час, доброе утро, всем привет. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня 19 августа, среда, и сегодня яблочный спас, так называется, народный праздник. Значит, в этот день в храмах проходит богослужение, конечно, православный праздник имеется в виду. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освещают в церкви корзины с фруктами и ягодами, яблоки, груши, сливы, виноград лежат в этих корзинах. Принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования, угощают фруктами малоимущих. Хозяйки начинают заготовки на зиму из яблок, варят варенье, компоты, сушат, выпекают из постного теста пироги и блины с фруктовой начинкой. До праздника стараются собрать урожай зерновых культур. Начинается сбор в этот день винограда и гороха. Также люди поминают умерших родственников. Принято приносить на кладбище освященные в храме плоды, оставлять их на могилах. На Руси встречали в этот день осень. Люди выходили в поле, провожали солнце. Они считали, что с его закатом уходило лето. Не было печали, просто уходило лето. Не было разлуки месяц по календарю. Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, шить и вязать. Из домашней работы можно выполнять только садовые и кухонные дела. И нельзя убивать в этот день насекомых, это может отпугнуть, друзья мои, удачу. Вот такие интересные дела происходят в этот праздник. Я поздравляю вас с этим праздником, если вы отмечаете яблочный спас. Сразу почему-то захотелось... Мой дедушка, когда был жив, давным-давно делал такое варенье из яблок, значит, специфическое, скажем так. Вот. Значит, для тех, у кого проблемы с кишечником, прям отлично подходило. Поешь, и, в общем-то, практически сразу туда бежишь, да. Вот, с чего начинается утро, в то место. Вот, такие воспоминания. Кстати, почему-то захотелось сейчас этого варенья. Не знаю, почему. Как-то вот в голове почему-то представилось. Ну, да ладно. А так у меня все хорошо, если что. В общем, до 10 утра остаемся вместе, друзья. Мы доброе утро. Поехали, продолжаем.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Можно расслабиться, не думать о делах. Постарайтесь забыть обо всем плохом и насладитесь свободным временем. И не бойтесь осадить того, кто попытается нарушить ваш покой. Тельцы, вас ждет неземное счастье. Вы будете пожинать плоды своего труда. Если вы приложили максимум усилий, подарки судьбы окажутся невероятно щедрыми. Не повезет лишь тем, кто грешил и не боролся за свое счастье. Близнецы, стоит отказаться от вредных привычек. Поберегите свое здоровье, не рискуйте им ради минутного удовольствия. Берегите здоровье и не ходите по лезвию ножа. Еще раз напоминаю, раки, можно задуматься о начале нового дела. Рискните и проверьте свои силы на практике, у вас все получится. Однако не отдавайте все свое время новым целям, постарайтесь найти баланс. Львы. Астрологи советуют задуматься о своем отношении к любимому человеку. Возможно, вы чем-то обидели свою вторую половинку, упорно это не замечаете. Найдите правильные слова и извинитесь. Дева, вы сможете снять, наконец, розовые очки. Пришло время адекватно оценивать события, делать правильные выводы. Не поддавайтесь эмоциям и мнению других людей. Весы, вам повезет в финансовом плане. У вас появится возможность заключить выгодную сделку или же получить щедрую прибавку к зарплате. Не упустите редкий шанс. Скорпионы, стоит приготовиться к испытанию на прочность. Вас ждет разгром по всем фронтам. Без поддержки друзей вам не справиться. Не стыдитесь просить помощи, вам не откажут. Стрельцы, вас окружит ураган приключений, ваша жизнь наполнится яркими красками, а грусть и негатив останутся в прошлом. Наслаждайтесь, у вас началась белая полоса. Козероги, стоит задуматься о создании семьи. Если вы нашли человека, с которым хотите прожить всю жизнь, не бойтесь об этом сказать. Раскройте сердце и не стыдитесь своих чувств. Водолеи, вам улыбнется удача. Вы сможете поставить на место всех своих врагов. Это классно. Однако постарайтесь не быть слишком надменными. Победу можно отпраздновать, но не очень громко, ведь счастье любит тишину. И, наконец, рыбы. Стоит решиться на смену имиджа, поменяйте прическу или примерьте новые образы. Освежите свой внешний вид. Это поднимает настроение. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Признаться, интересно следить за тем, как разворачиваются события вокруг ремонта Вантового моста. Предложений уйма, серьезно рассматриваются варианты с построением понтонного моста, как в былые времена, или запустить водный общественный транспорт между центром Весмилгрависом и Болдерай. Если история с понтонным мостом скорее малореалистичная, то по вопросу корабликов, курсирующих по Даугаве, похоже, решение принято. Вантовый мост начнут ремонтировать в следующем году, при этом с весны в любом случае будет запущено речное сообщение в теплый сезон с мая до конца сентября. При этом стоимость билета планируется на уровне 1,5 евро.
2: Это должно обеспечить пассажиропоток и уменьшить нагрузку на городские улицы и мосты. Рижане получат более быстрый способ передвижения, а предприниматели – новый поток клиентов и возможности для бизнеса. В частности, об этом заявил председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхольц. Ну что ж, решение соединить Болдерай и Весмилгрависом Гравис напрашивалось давно, а если заодно можно еще и в центр по воде подъехать, то вообще нет слов. А нам пора вернуться на магистрали улицы латвийской столицы, где летний трафик пока не дает оснований для беспокойства. Движение в пределах 3 баллов, в топе заторов Густава Земгалагатвы перед Брейбас со стороны восточной магистрали, а также улица Круспилс и на Краставария перед Молсом в сторону центра. Подробности с улицы Краста от Алексея Счастливчика.
3: Утречко доброе, дорожная информация. Возле Молса на Краста в правом ряду грузовик потерял груз. Из-за этого полоса перекрыта, собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
6: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: за милых дам.
1: Из последних новостей.
2: Друзья, вот такая вот новость. Мы уже говорили про инцидент с утечкой данных из ЦСДД. Значит, после заслушивания докладов ЦЕРТ ЛВ и Бюро по защите Конституции о киберинциденте в ЦСДД, премьер-министр господин Кулбергс поручил министру сообщения, как держателю долей капитала ЦСДД, оценить ответственность руководства учреждения за произошедшее. Глава правительства также дал ряд поручений, чтобы после киберинцидентов ЦСДД Латвия стала свежей, незамедлительно оценить и усилить защиту критической инфраструктуры страны. Признаю, меня неприятно удивляет своего рода IT-инфантилизм в сфере безопасности, который царит в отдельных надзорных учреждениях и госкомпаниях. Значит, два серьезных киберинцидента за столь короткое время является достаточно ясным сигналом, что мы не можем каждый отдельный случай просто потушить и жить дальше. Необходимы немедленные конкретные действия. Мы больше не говорим только об ошибках систем. Системы не принимают решений, их принимают конкретные люди, прямая ответственность которых — безопасность данных для всех нас. Значит, получено незамедлительно, поручено незамедлительно обеспечить внедрение недостающих, значит, политик IT-безопасности, выполнение требований безопасности информационно-коммуникационных технологий, установленных законом и правилами Кабмина. Значит, премьер-министр особенно критично оценил обмен информацией после инцидента и то, сколько времени потребовалось, чтобы сведения о произошедшем дошли до лиц, принимающих решения. Центру кризисного управления госканцелярии совместно с ЦЕРТ ЛВ получено создать рабочую группу по устранению последствий киберинцидента в ЦСДД. Руководителем группы назначен глава Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Задачей рабочей группы станет координация устранения последствий инцидента, подготовка плана действий, обеспечение единой коммуникации с населением. Ответственное учреждение также должно установить клиентов ЦСДД, чьи данные могли быть затронуты. Человек не должен сам гадать, попали ли его данные в чужие руки. Если персональные данные, находящиеся в распоряжении государства, оказались под угрозой, человек должен получить четкую информацию о возможных рисках и о том, как себя защитить. Абсолютно согласен. Значит, поручено ЦЕРТ ЛВ и Бюро безопасности определить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы датчиков раннего предупреждения. Минобороны поручено подготовить изменения в правила Кабмина, значит, минимальные требования к кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений ЦЕРТ ЛВ в критически важных системах стало обязательным. И всем министерствам поручено провести аудит IT-систем, подведов и госкомпаний с проведением тестов на проникновение. Повторный тест необходимо провести, если предыдущие выполнялись более 6 месяцев назад. Также поручено подготовить решение, которое обеспечит регулярное проведение тестов на проникновение, аудит безопасности критически важных информационных систем. Значит, именно обороны должны обеспечить полноценную работу Национального центра кибербезопасности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А Минобразованию и науке поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их количество на учебных программах в сфере кибербезопасности. Значит, госинспекции данных поручают до 31 августа предоставить Центру кризисного управления информацию об оценке нарушений защиты персональных данных в результате киберинцидента, его возможное влияние на права и свободу людей, также необходимых мерах в сфере защиты персональных данных, ну и т.д. и т.д. и прочее, и прочее. Значит, также здесь и Минземледелию что-то поручено сделать. Ну, в общем, как бы это уже, значит, немножко другая история. Тут еще одна очень важная информация появилась. Значит, президент и политики считают, что руководство ЦСДД после всего этого должно уйти, что, значит, не так все легко было, как кажется. На самом деле, очень серьезная утечка данных произошла. И на самом деле, вот когда я читал эту новость, я почему-то представил, что по этой новости можно написать сценарий для следующей серии «Миссия невыполнима» фильма, да, с Томом Крузом, который там тоже, в общем-то, что-то про кибербезопасность, про какие-то международные вот дела в этой сфере. Там, значит, и Кулбергс пусть участвует, и Ринкевич, вот, и руководство ЦСДД, и Том Круз, безусловно. Нет, я, конечно, шучу, понятное дело, что я не иронизирую, но на самом деле молодцы политики, что они, в общем, достаточно серьезно к этому подошли и серьезно сделали поручение. Я считаю, что это очень правильно. Надо, в общем-то, в некоторых моментах думать головой и, знаете как, страховать все возможные риски. Вот, может быть, там даже, где и ничего и не порвется. Понимаете, вот там, где толсто, вот где тонко, говорит, рвется, там, где толсто, не рвется. Вот там, где толсто, тоже надо страховать, потому что все бывает в этой жизни. Вот такое вот мое мнение. Вот, в общем-то, я все рассказал. Очень важная новость, я считаю, мне она самому очень интересна.
1: Из последних новостей.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
9: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: последних новостей.
1: Сегодня интересные новости, как мне кажется, прям вот редко такое бывает. Еще одна. В Риге готовится вернуть регулярный пассажирский водный транспорт. Уже следующей весной между центром Вентспилс, Грависом и Волдерай планируют запустить пилотный маршрут с билетами по 1,5 евро. На развитие причалов и набережной город выделит почти 1 740 000 евро. Комитет по городскому развитию Рижской думы принял несколько важных решений, необходимых для развития инфраструктуры водного транспорта и запуска пилотного проекта пассажирских перевозок по воде. Во-первых, решение выделить деньги на благоустройство набережной 11 ноября, адаптацию для пассажирских судов, разработку строительного проекта плавучих причалов, создание причала на Булле Упе в Болдерае и реализацию пилотного проекта с привлечением оператора пассажирских перевозок. Планируется, что суда начнут курсировать весной. Эдгар Берхольц отметил, это председатель комитета по городскому развитию Рижской думы, что возрождение водного транспорта станет долгожданным шагом, который принесет пользу как жителям, так и городским предпринимателям. Мы не только предлагаем удобную альтернативу для ежедневных поездок по цене общественного транспорта, но уменьшаем нагрузку на городские улицы и мосты. Это взаимовыгодное решение. Рижане получат более быстрый и приятный способ передвижения. Предприниматели на набережных и в микрорайонах, новый поток клиентов, возможности для бизнеса. Развитая водная инфраструктура сделает Ригу более открытой, зеленой, удобной для передвижения. Рига планирует запустить пилотный проект по маршруту центра Вентспилс-Гравис-Болдерае. В течение 5 месяцев это будет действовать, теплый сезон 2027 года. Цель — собрать данные о спросе на перевозки по этому маршруту, чтобы затем оценить отношение спроса и расходов в самоуправлении и решать, стоит ли продолжать развивать сеть пассажирского водного транспорта. Предполагается, что поездка будет стоить 1,5 евро, столько же, сколько на общественном транспорте. В дальнейшем может быть введен единый временный билет с другими видами общественного транспорта, аналогичная система льгот. Одновременно самоуправление продолжает готовить необходимую инфраструктуру. В Болдерае и Вентспилс-Грависе для пилотного проекта планируется использовать уже существующую инфраструктуру, проведя минимальные улучшения. В Вентспилс-Грависе предполагается использовать причал на улице Мелдру, ремонт которого уже начался в Болдерае. Планируется оборудовать на Булюпе вдоль моста, возле моста на Даугавгриву, поэтому водным транспортом смогут пользоваться и жители этого района. Здесь уже есть пешеходный доступ, велодорожка, но еще необходимо создать инфраструктуру для швартовки судов и благоустроить территорию для удобства и безопасности пассажиров. На причале Буль-Упе планируется провести техобследование укрепления берега, измерить глубину воды, демонтировать перила, установить швартовочные тумбы, отбойники, восстановить существующие габионы, благоустроить территорию, установить камеры видеонаблюдения, оборудование для безопасности, спасения, информационный стенд с маршрутом и расписанием, а также указатели. В центре Риги причал создадут на набережной 11 ноября на участке между каменным и ЖД мостами, где уже сейчас расположены несколько причалов прогулочных судов. Планируется обновить покрытие пешеходных тротуаров, благоустройство необходимой инженерной коммуникации, также позволит расширить возможности для проведения мероприятий и коммерческой деятельности в зоне променада. Ну и т.д. и т.п. и прочее. Все развивают, все улучшают, чтобы в дальнейшем расширить возможности использования акватории Даугава, сделать участок более оживленным. Планируется разработать строительный проект плавучих причалов и их соединение с берегом. У новых причалов смогут останавливаться различные виды судов, прогулочные кораблики, частные лодки, водные такси и пассажирские суда общественного транспорта. В рамках разработки проекта будет рассчитан необходимый объем финансирования для строительных плавучих причалов. Молодцы, это очень классно. Сразу почему-то вспоминается Париж, там тут тоже по реке Пассине разные корабли. По-моему, насколько я знаю, общественный транспорт там тоже есть, тоже плавает. В общем, достаточно это все прикольно. Конечно, хотелось бы, чтобы это был круглый год, а не только лишь в какие-то определенные месяцы, потому что наверняка это зайдет. Это не может не зайти, как мне кажется. Вот такая новость. В общем, развиваемся, улучшаем, вернее как, восстанавливаем то, что было давно хорошее. Вот скорее так. Но на самом деле есть умельцы, которые делают все красиво, поэтому я думаю, что и здесь будет все очень неплохо. Удачи!
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Доброе утро, коллеги. На Красто в сторону центра, мол, светофор. В правой стороне у фуры слетел груз, собирается пробочка. Да, так что внимательнее, но и терпение вам, пробочка. Хорошего дня всем. Пока.
2: Спасибо Ольге, она прислала сообщение на ту же тему, что и Алексей Счастливчик полчаса назад. Пробка на Красто в сторону центра действительно собралась, от 5 до 10 минут здесь можно оставить. Суть по всему, с грузом так быстро не разберутся. Это железобетонные плиты, но главное, чтобы водитель не пострадал, потому что съехали они в том числе на кабину. На какое-то время правая полоса останется перекрытой. Посмотрим на другие участки дорог, где в утренний час пик видны затруднения. Это Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Отметим также сложности со стороны Пардаугавы на Каменном мосту, на бульваре Узворос и прилегающих улицах. В целом по городу монитор показывает от 4 до 5 баллов. После 9 часов на дорогах станет полегче. В общем, все идет пока по летнему сценарию. При этом остаемся внимательными и не отвлекаемся от дороги. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой среды и пусть движение будет безопасным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Друзья мои, сейчас будет не реклама, а, в общем-то, интересная информация. История бренда, как говорится, уж простят меня латвийские производители чипсов. Большинство, в общем-то, производителей совершенно прекрасные чипсы делает. Но вот эти не латвийские, но мои дети любят больше всего. Они, кстати, дороже всего стоят, но вкус, говорят, у них совершенно иной. Чипсы Pringles. Да, сегодня баночки с чипсами Pringles можно купить в любом магазине, но раньше это было не так. Поскольку в чипсах всего лишь 40% картофеля, остальная часть приходится на крахмал и пшеничную муку, то их правильное название – картофельное печенье. Благодаря такому составу производители очень неплохо экономили на налогах, так как в Великобритании пошлины на чипсы гораздо выше, чем на продукты-аналоги. Правда, длилось это всего лишь до 1994 года, когда законы подвергли определенным изменениям. История чипсов начинается с 1968-го. Их создателем является химик Александр Лиепа. Смотрите, какая фамилия, а? Латвийская. Первоначально они имели другое название – Pringles New Fangled Potato Chips. Есть даже несколько различных версий происхождения. По одной легенде, чипсы получили свое название благодаря телефонному справочнику. Именно там работники фирмы обнаружили улицу Pringle Drive, которая располагается в городе Цинциннати, штат Огайо, это США. В честь ее назвали новый продукт. По второй версии, чипсы названы именем Марка Прингла, предложившего новый метод обработки картофеля в 1937-м. Кроме своих вкусовых характеристик, чипсы отличаются еще и своеобразной упаковкой. Она была придумана сотрудником компании Фредериком Бором в 1970-м. Благодаря этой упаковке в виде банки было решено множество задач по продвижению продукта. Теперь чипсы не ломались, их было гораздо удобнее доставать, а компания смогла производить и продавать их больше, помещая в одну упаковку меньшее количество, что было очень выгодно. Вместе с упаковкой появилась и знакомая нам форма самих пластинок, благодаря которой они не разлетаются от ветра, если их высыпать на скатерть на свежем воздухе, например, во время пикника. Кстати, персонажем, лицо которого нарисовано на логотипе Pringles, является повар Джулиус Прингл. В 2011 году концерн P&G, Procter & Gamble, я так понимаю, собирался продать Pringles фирме Diamond Foods. Стоимость оценивалась в 2 с лишним миллиарда долларов, но сделка не была совершена. А в 2012-м бренд выкупил компания Kellogg и стала его новым владельцем. Ну вот насчет 40% картофеля, честно говоря, я не уверен. Возможно, это старая информация, и это было давным-давно. Сейчас все иначе. Надо, кстати, посмотреть состав. Ну вот, действительно, прочитал я эту историю и подумал, а как чипсы могут иметь такую четкую ровную форму? И каждая чипсинка просто идентична другой, в отличие от иных, скажем, чипсов. Ну, наверное, за исключением лонг-чипса, который имеет одинаковую форму абсолютно все, форму пластинки. Задумайтесь, может быть, и правда, что-то там не так. Вообще, чипсы вкусные, конечно, однако не рекомендую ими увлекаться, поскольку это все-таки достаточно вредная пища. Лучше овощи, фрукты, детишечки. Питайтесь хорошо, я вас прошу.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Работа руководства Дирекции безопасности дорожного движения под вопросом. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Руководство Дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация Дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны.
0: Про премьер-министра.
2: Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос, почему оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии». Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения.
0: Про Ригу.
2: Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29 числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Третий час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. Кирилл Низовцев у микрофона. И продолжаем наше вещание. Сегодня 19 августа, среда. И давайте поздравим тех, у кого сегодня день рождения или какой-то личный праздник. Например, в этот день, может быть, вы запатентовали свой бренд или свое изобретение, или еще что-то подобное. Или ваша собачка, может быть, сегодня, значит, ощенилась или празднует свой день рождения. Кто знает, или кошечка, или орангутан. Сегодня, кстати, день этого прекрасного животного. В начале программы об этом говорили. Ну да ладно, шутки шутки. В этот день родился Билл Клинтон, знаменитый не только тем, что он президент США был, а еще и любвеобильный мужчина. Драматург Александр Вампилов, Леонид Соловьев, советский писатель, появился на свет в этот день. Также французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия, Габриэль Шанель. 1883 год рождения. Юлиус Лотар Мейер, немецкий химик. Мари Жанна Дюбария, официальная фаворитка французского короля Людовика XV. О, как, мы еще не официальные, что ли, были? И, наконец, 1689 год рождения. Сэмюэль Ричардсон, английский писатель, родоначальник чувствительной, в кавычках, литературы. Вот. А как вы относитесь, кстати, к другой литературе? Я помню, когда учился в университете, у меня была однокурсница, значит, она принесла книгу автора Эдуарда Тополя. Такой был автор. Никогда, честно говоря, не интересовался ни автором этим, ни литературой такой. Ну, в общем, она открыла и начала читать про это. Да, была литература чувствительная. 100%. Я прям так расчувствовался, Но больше как-то интереса к этой литературе я не проявлял. А люди, видите, как любят разную литературу, в том числе и такую. Всем здравствуйте. До конца этого часа будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Доброе утро. Мы продолжаем.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая вот новость. Мы уже говорили про инцидент с утечкой данных из ЦСДД. Значит, после заслушивания докладов ЦРТЛВ и Бюро по защите Конституции о киберинциденте в ЦСДД, премьер-министр господин Кулбергс поручил министру сообщения, как держателю долей капитала ЦСДД, оценить ответственность руководства учреждения за произошедшее. Глава правительства также дал ряд поручений, чтобы после киберинцидента в ЦСДД Латвия стала свежей, незамедлительно оценить и усилить защиту критической инфраструктуры страны. Признаю, меня неприятно удивляет своего рода IT-инфантилизм в сфере безопасности, который царит в отдельных надзорных учреждениях и госкомпаниях. Значит, два серьезных киберинцидента за столь короткое время является достаточно ясным сигналом, что мы не можем каждый отдельный случай просто потушить и жить дальше. Необходимы немедленные конкретные действия. Мы больше не говорим только об ошибках систем. Системы не принимают решений, их принимают конкретные люди, прямая ответственность которых – безопасность данных для всех нас. Значит, незамедлительно обеспечить внедрение недостающих, значит, политик IT-безопасности, выполнение требований безопасности информационно-коммуникационных технологий, установленных законом и правилами Кабмина. Значит, премьер-министр особенно критично оценил обмен информацией после инцидента и то, сколько времени потребовалось, чтобы сведения о произошедшем дошли до лиц, принимающих решения. Центру кризисного управления госканцелярии совместно с ЦРТЛВ получено создать рабочую группу по устранению последствий киберинцидента в ЦСДД. Руководителем группы назначен глава Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Задачей рабочей группы станет координация устранения последствий инцидента, подготовка плана действий, обеспечение единой коммуникации с населением. Ответственное учреждение также должно установить клиентов ЦСДД, чьи данные могли быть затронуты. Человек не должен сам гадать, попали ли его данные в чужие руки. Если персональные данные, находящиеся в распоряжении государства, оказались под угрозой, человек должен получить четкую информацию о возможных рисках и о том, как себя защитить. Абсолютно согласен. Значит, поручено ЦРТЛВ и Бюро безопасности определить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы датчиков раннего предупреждения. Минобороны поручено подготовить изменения в правила Кабмина, значит, минимальные требования к кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений ЦРТЛВ в критически важных системах стало обязательным. И всем министерствам поручено провести аудит IT-систем, подведов и госкомпаний с проведением тестов на проникновение. Повторный тест необходимо провести, если предыдущие выполнялись более 6 месяцев назад. Также поручено подготовить решение, которое обеспечит регулярное проведение тестов на проникновение, аудит безопасности критически важных информационных систем. Значит, именно обороны должны обеспечить полноценную работу Национального центра кибербезопасности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А Минобразованию и науке поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их количество на учебных программах в сфере кибербезопасности. Значит, госинспекции данных поручают до 31 августа предоставить Центру кризисного управления информацию об оценке нарушений защиты персональных данных в результате киберинцидента, его возможное влияние на права и свободу людей, также необходимых мерах в сфере защиты персональных данных, ну и т.д. и т.д. и прочее, и прочее. Значит, также здесь и Минземледелию что-то поручено сделать. Ну, в общем, как бы это уже, значит, немножко другая история. Тут еще одна очень важная информация появилась. Значит, президент и политики считают, что руководство ЦСДД после всего этого должно уйти, что, значит, не так все легко было, как кажется. На самом деле, очень серьезная утечка данных произошла. И на самом деле, вот когда я читал эту новость, я почему-то представил, что по этой новости можно написать сценарий для следующей серии «Миссия невыполнима» фильма, да, с Томом Крузом, который там тоже, в общем-то, что-то про кибербезопасность, про какие-то международные вот дела в этой сфере. Там, значит, и Кулбергс пусть участвует, и Ринкевич, вот, и руководство ЦСДД, и Том Круз, безусловно. Нет, я, конечно, шучу, понятное дело, что я не иронизирую, но на самом деле молодцы политики, что они, в общем, достаточно серьезно к этому подошли и серьезно сделали поручение. Я считаю, что это очень правильно. Надо, в общем-то, в некоторых моментах думать головой и, знаете как, страховать все возможные риски. Вот, может быть, там даже, где и ничего и не порвется. Понимаете, вот там, где толсто, вот где тонко, говорит, рвется, там, где толсто, не рвется. Вот там, где толсто, тоже надо страховать, потому что все бывает в этой жизни. Вот такое вот мое мнение. Вот, в общем-то, я все рассказал. Очень важная новость, я считаю, мне она самому очень интересна.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Можно расслабиться, не думать о делах. Постарайтесь забыть обо всем плохом и насладитесь свободным временем. И не бойтесь осадить того, кто попытается нарушить ваш покой. Тельцы, вас ждет неземное счастье. Вы будете пожинать плоды своего труда, если вы приложили максимум усилий. Подарки судьбы окажутся невероятно щедрыми. Не повезет лишь тем, кто грешил и не боролся за свое счастье. Близнецы, стоит отказаться от вредных привычек. Поберегите свое здоровье, не рискуйте им ради минутного удовольствия. Берегите здоровье и не ходите по лезвию ножа. Еще раз напоминаю, раки, можно задуматься о начале нового дела. Рискните и проверьте свои силы на практике, у вас все получится. Однако не отдавайте все свое время новым целям, постарайтесь найти баланс. Львы, астрологи советуют задуматься о своем отношении к любимому человеку. Возможно, вы чем-то обидели свою вторую половинку, упорно это не замечаете. Найдите правильные слова и извинитесь. Дева, вы сможете снять, наконец, розовые очки. Пришло время адекватно оценивать события, делать правильные выводы. Не поддавайтесь эмоциям и мнению других людей. Весы, вам повезет в финансовом плане. У вас появится возможность заключить выгодную сделку или же получить щедрую прибавку к зарплате. Не упустите редкий шанс. Скорпионы, стоит приготовиться к испытанию на прочность. Вас ждет разгром по всем фронтам. Без поддержки друзей вам не справиться. Не стыдитесь просить помощи, вам не откажут. Стрельцы, вас окружит ураган приключений, ваша жизнь наполнится яркими красками, а грусть и негатив останутся в прошлом. Наслаждайтесь, у вас началась белая полоса. Козероги, стоит задуматься о создании семьи. Если вы нашли человека, с которым хотите прожить всю жизнь, не бойтесь об этом сказать. Раскройте сердце и не стыдитесь своих чувств. Водолеи, вам улыбнется удача. Вы сможете поставить на место всех своих врагов. Это классно. Однако постарайтесь не быть слишком надменными. Победу можно отпраздновать, но не очень громко, ведь счастье любит тишину. И, наконец, рыбы. Стоит решиться на смену имиджа, поменяйте прическу или примерьте новые образы. Освежите свой внешний вид. Это поднимает настроение. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2 eiro 99 centi. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
0: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: последних новостей.
1: Сегодня интересные новости, как мне кажется, прям вот редко такое бывает. Еще одна. В Риге готовится вернуть регулярный пассажирский водный транспорт. Уже следующей весной между центром Вентспилс, Грависом и Волдерай планируют запустить пилотный маршрут с билетами по 1,5 евро. На развитие причалов и набережной город выделит почти 1 740 000 евро. Комитет по городскому развитию Рижской думы принял несколько важных решений, необходимых для развития инфраструктуры водного транспорта и запуска пилотного проекта пассажирских перевозок по воде. Значит, ну, во-первых, решение выделить деньги на благоустройство набережной 11 ноября, адаптацию для пассажирских судов, разработку строительного проекта плавучих причалов, создание причала на Булле УП Болдера и реализацию пилотного проекта с привлечением оператора пассажирских перевозок. Планируется, что суда начнут курсировать весной. Значит, Эдгар Берхольд,

0: мудрая. В течение 5 месяцев это будет действовать, теплый сезон 2027 года. Цель – собрать данные о спросе на перевозки по этому маршруту, чтобы затем оценить отношение спроса и расходов самоуправления и решать, стоит ли продолжать развивать сеть пассажирского водного транспорта. Предполагается, что поездка будет стоить 1,5 евро, столько же, сколько на общественном транспорте. В дальнейшем может быть введен единый временный билет с другими видами общественного транспорта, аналогичная система льгот. Одновременно самоуправление продолжает готовить необходимую инфраструктуру. В Болдерае и Вестмагрависе для пилотного проекта планируется использовать уже существующую инфраструктуру, проведя минимальные улучшения. В Вестмагрависе предполагается использовать причал на улице Мелдрум, ремонт которого уже начался в Болдерае. Значит, планируется оборудовать на Булюпе вдоль моста, возле моста на Дауга в Гриву. Поэтому водным транспортом смогут пользоваться и жители этого района. Здесь уже есть пешеходный доступ, велодорожка, но еще необходимо создать инфраструктуру для швартовки судов и благоустроить территорию для удобства и безопасности пассажиров. На причале Буль-Упе планируется провести техобследование укрепления берега, измерить глубину воды, демонтировать перила, установить швартовочные тумбы, отбойники, восстановить существующие габионы, благоустроить территорию, установить камеры видеонаблюдения, оборудование для безопасности, спасение, информационный стенд с маршрутом и расписанием, а также указатели. В центре Риги причал создадут на набережной 11 ноября на участке между каменным и ЖД мостами, где уже сейчас расположены несколько причалов прогулочных судов. Значит, планируется обновить покрытие пешеходов и тротуаров, благоустройство необходимой инженерной коммуникации, также позволит расширить возможности для проведения мероприятий и коммерческой деятельности в зоне променада. Ну и т.д. и т.п. и прочее. Значит, все развивают, все улучшают, чтобы в дальнейшем расширить возможности использования акватории Даугавы, сделать участок более оживленным. Планируется разработать строительный проект плавучих причалов и их соединение с берегом. У новых причалов смогут установиться различные виды судов, прогулочные кораблики, частные лодки, водные такси и пассажирские суда общественного транспорта. Значит, в рамках разработки проекта будет рассчитан необходимый объем финансирования для строительных плавучих причалов. Молодцы, молодцы, это очень классно. Сразу почему-то вспоминается Париж. Там тут тоже по реке Пассине разные корабли. По-моему, насколько я знаю, общественный транспорт там тоже есть, тоже плавает. В общем, как бы достаточно это все прикольно. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы это был круглый год, а не только лишь какие-то определенные месяцы, потому что наверняка это, ну, зайдет. Это не может не зайти, как мне кажется. Вот такая новость. В общем, развиваемся, улучшаем, вернее как, восстанавливаем то, что было давно хорошее. Вот скорее так. Вот. Но на самом деле есть умельцы, которые делают все красиво, поэтому я думаю, что и здесь будет все очень неплохо. Удачи!
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился. 5 баллов было на максимуме перед 9 часами. Это, конечно, не осенние пробки, но тоже прилично. Главное происшествие утром было на Красте, где в сторону центра перед перекрестком от Молса в правой полосе из грузовика выпал груз бетонные плиты. Это случилось еще до 8 часов. Все это время наблюдалась пробка, ну а ближе к 9 приехал кран. Последствия этого происшествия устраняются, а затор наблюдается до сих пор. В остальном и ничем не примечательный утренний заезд на трудовые места, кому-то по работе, по делам. В общем, к этой минуте трафик вернулся в диапазон от 3 до 4 баллов. Мы же переходим к сводке госполиции за минувший вторник. По Риге и столичному региону 86 ДТП, 4 человека пострадали, в том числе 3 велосипедиста. Патрульные постарались на славу, развесили 106 протоколов, задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Более 1,5 промилле, уголовное дело, лишение прав, крупный штраф, машина конфискована, зато выпил. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: друзья, моя программа завершается на сегодня. 19 августа, среда. Завтра после 7 мы вновь услышимся. Меня зовут Кирилл Низов. В последние 3 часа я провел в студии эфирной время и старался для вас, как мог, в завершении. Такая вот заметочка. Значит, Рига отметила свой день рождения, свое 825-летие. И, друзья мои, говорят, что мероприятие в честь дня рождения Риги посетили около 300 тысяч рижан и гостей столицы. Вот что говорит Вейстерус Кленбергс, председатель Рижской думы. Празднование дня рождения было фантастическим. И он ставит оценку 10 из 10. Но особенно ему понравилось значит, представление пирожного Вестрига и ресторанов под открытым небом у Национальной оперы. И, значит, конечно, световое шоу и концерт на набережной 11 ноября. Я уже говорил о том, что я зашел вот, значит, в эти вот ресторанчики, оперы, цены там были, ну, по мне, достаточно завышены. Народу было мало, и пирожное представлено было не везде, а только в некоторых палаточках. И стоило, по-моему, в районе 8 евро. Я решил не пробовать. Я специально посмотрел, кстати, буквально вчера, здесь вот в Юрмале, в моей любимой кондитерской маленькой, такой вот, которой всегда народ собирается, не буду рекламировать. Но, тем не менее, кто знает, тот понимает. Такое пирожное стоит 1 евро, по-моему, 46 центов. 1 евро 46. Что-то типа того. А вот. Но видел фотографии, видео с водного шоу, с фейерверка. Конечно, это было круто. Я не спорю. И действительно, настроение было хорошее. А это самое главное. Праздник удался. Ну, могу сказать, что да. Может быть, не 10 из 10, но хорошую оценку точно можно ему поставить. Так держать, продолжайте в том же духе. Друзья мои, все. Прекрасный день, шикарный вечер. До встречи в эфире завтра. Спасибо за внимание. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про пенсии.
1: Министр благосостояния Рейнис Узолнек сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро, она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно. Конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узолнекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции.
3: Про Ригу.
1: С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров.
2: Про инвестиции.
1: Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Реклама.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает, уезжает

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже. Особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может

0: может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче выбирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не силы решают ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
8: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
10: Люди ночами.
9: Билеты на FridayTicket.com.

музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами.

разгаданной, но так в тебя влюбленной, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома. Ты не делай эту музыку потише, одиночество

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про аварии.
1: В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения.
3: Про изменения.
1: 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключает цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера». Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
6: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Автомобильные шины. Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам черный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому символ компании Michelin с конца 19 века является белым, а не черным.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilesuservice.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзеузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями. Все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь. Быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь. И опять скажу, что люблю. Все решено. А вот тебе моя рука и сердце.

меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты

0: решено. Вот тебе моя рука и сердце, все решено. Так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презрением губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про отставки.
2: Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц.
3: Про пенсии.
2: Министр благосостояния Рейнис Узолниекс сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро, она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узолниекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции.
3: Про происшествия.
2: Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже, особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не сила решает ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
3: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Диалог любовью со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги, сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год.
2: Про финансы.
1: Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют, желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность.
2: Про Ригу.
1: С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые 2 товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.
2: Только глянь.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про аварии.
1: В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения.
3: Про изменения.
1: 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Еще один хороший летний день выпал сегодня на нашу с вами долю, друзья. Радуемся жизни, живем припеваючи под любимые хиты Авторадио Латвия. А также передаем привет и поздравляем в программе «По заявкам» только для вас. Меня зовут Владимир Тин, всем добро пожаловать. А начнем мы с прекрасного события в жизни друга нашего радио, бригадира Арунаса. Сегодня он женится. Хорошая подруга Наталья прислала к этому праздничному событию послание. Хочу друга Арунаса поздравить с днем свадьбы в стихах. С днем бракосочетания. Желаю счастья и добра, взаимопонимания, удачи и тепла. А песню поставьте, пожалуйста, Ирины Аллегровой «Свадебные цветы». Ну что ж, мы с этим букетом отправляем вам, Арунас, музыкальный подарок, пожелание красивой любви, большого счастья и душевной гармонии. Пусть ваш брак будет крепким, а союз несокрушимым. Поздравляем вас и вашу избранницу!

Номер, который должен быть у слушателей Авторадио всегда под рукой, 2299-4949 через WhatsApp на все случаи жизни и особенно для программ по заявкам только для вас. А продолжим весточкой от Юлии. Добрый день, дорогое Авторадио. Хочу поздравить с днем рождения Веронику Тимофееву. Пожелать счастья, здоровья, любви. Пусть каждый день дарит радость и мир в душе. Обнимаю, целую. Поставьте, пожалуйста, для Веронички песню Нюши «Выбирать чудо». Песня сейчас зазвучит в эфире. От себя же пожелаем, чтобы сбывались ваши мечты и исполнялись желания. Сегодня, Вероника, ваш день.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

На Авторадио Латвии продолжается программа «По заявкам только для вас», и мы получили замечательное просто послание. «Привет, лучшее радио. Давно вам не писал. Это Игорюха с кухни. Понедельник был днем тяжелым, даже тяжеленным. Вторник ничуть не легче. Сегодня среда, на кухне жарко, душно, на душе томно. Так хочется, чтобы кто-нибудь забрал в Гималаи. Поставьте, плиз». С одной стороны, Игорь, хочется пожелать крепкого здоровья и достойно перенести все тяготы трудового процесса. Ну а чтобы работалось и отдыхалось легче, в помощь Авторадио «Латвия», где Маша Распутина отправляет себя и всех в Гималаи.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Привет, Авторадио. Так начинается следующее послание в программу «По заявкам» только для вас. Хочу поздравить любимого мужа с 45-летием. Юра, с праздником. Спасибо, что ты такой. Смелый, верный, настоящий. Пусть работа будет в радость, а все трудности легко преодолеваются. Я всегда рядом, даже если ты от меня бываешь далеко. Твоя Олечка. А музыкальным подарком станет песня «С днем рождения, любимый». Прозвучит она от Таисии Повалий. Вам, Юрий, и вам, Ольга, поскольку вы неразделимы, пожелаю вместе чудесного праздника. Наслаждайтесь прекрасным днем. Пусть с вами всегда будут счастье, здоровье, достаток, удача и любовь.

Добрались мы до праздничного тортика со свечами, но программа по заявкам еще не завершилась. Мы выполним маленькое, но очень ответственное поручение от Аллочки. Она пишет: «Добрый день, мое любимое радио. Вам благодарное спасибо за прекрасный, теплый музыкальный эфир. Всем радиослушателям хорошего дня и моря позитива. Поздравьте меня с днем рождения песней «За нас красивых» Тани Булановой». Это правильно. Кто же сделает нам настоящий праздник, как не мы сами? Вот и Аллочка, пользуясь случаем, поздравила себя и песню хорошую сейчас послушает. Мы же вам, Алла, пожелаем в одиночестве не оставаться, а отметить ваш день в хорошей компании, весело и с огоньком. На этом мы с вами, друзья, простимся до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио.
1: Вместе в пути.
0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про законы.
2: Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке.
4: Про проекты.
2: Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги, сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год.
3: Про происшествия.
2: Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила пятилетний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена.
3: Про погоду.
2: В четверг, 20 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный, юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» – это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sava. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже, особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не силы решают ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее.

0: сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Lai mēs sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском Лилит. К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения уходят в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. В среду министр пригласил на встречу совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета Янис Бразовскис и Марис Мацеевскис. В свою очередь председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению совета, для объективной оценки ситуации внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс.
2: Про погоду.
1: На этой неделе погоду в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9 плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17 плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Не выключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки Filman.
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
11: Доброе утро, планета!
10: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
7: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
8: Это вообще нужно измерять?
7: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
9: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
10: Люди ночами.
6: Билеты на freiletiket.com.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем внимательно следить за ситуацией на рижских дорогах с помощью интерактивной карты города. На мониторе 5 баллов, но все может корни измениться, если вдруг пойдет дождь. По прогнозу, трафик и так прибавит после 5 часов, но остается надеяться, что обойдется без существенных осадков. Водитель большегруза Виктор обратил внимание на то, что на мосту Славу сегодня меняли знаки и рассказал об этом в сообщении.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Актуально будет в вечернее время, выезжая с Плявников или с Лубанчика, с Круга, в сторону Пардаугова или на Краста. Было 70, фоторадар, теперь будет стоять 50. Так что будьте внимательны. Всем удачи.
1: Скажем вам спасибо Виктору, будьте внимательны и также присылайте инфу, если увидите то, что мешает движению: ДТП, изменения в организации движения или новые ограничения. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Пока же в заторах минут на 10 или около того можно задержаться на Карля Ульмане перед Венебазгатве со стороны Островного моста, на Валдемара в направлении Вантового моста, на Густава Земглегатва перед Брейбас в направлении Восточной магистрали, а также на Лепаяс перед Карля Ульмане в сторону Марупы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
8: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника.

0: 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: все, что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бюджетная комиссия Сейма концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Бюджетно-финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования Air Baltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа.
2: Про президента.
1: Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие – уменьшается. Посещая участки латвийско-белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако, наряду с решениями по пограничной инфраструктуре, следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» – это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Минуло полчаса, продолжается вечерний час пик в латвийской столице и продолжают расти заторы. В среднем 7 баллов на мониторе, но еще, как говорится, не вечер. Важно, что дождь покапал-покапал и взял паузу, сейчас на трафик серьезно не влияет. Продолжаем получать сообщения с дорог от наших активных водителей. В частности, водитель такси Александр Рязанов сообщил о ДТП на улице Гауя в сторону Межапарка под мостом в левом ряду, где Мерседес догнал Тойоту. Всего же за вчерашний вторник в Риге и окрестностях произошло 86 ДТП. В них пострадали 4 человека, в том числе 3 велосипедиста. Ни дня не проходит, чтобы кто-то на велосипеде не попал в дорожный инцидент. Так что это повод, чтобы быть предельно внимательными, особенно при пересечении пешеходных переходов. И еще одно сообщение на другую тему мы получили от водителя грузовика Виктора.
2: Добрый день, Виктор. Найден на Ульманягатве в районе Лидла, который около Спицы, номер ОР Рита ОР 5740. Телефону редакции. Все, спасибо.
1: Спасибо Виктору и обращайтесь к нам. Если это ваша потеря, то мы дадим его номер телефона. Кроме того, Виктор отметил, что сегодня на мосту Славы меняли скорость 70 км на 50. Учитывайте это и следите за знаками. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вечер будет приятным, а движение безопасным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже. Особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не силы решают ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
8: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
9: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
10: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksima.
2: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в

0: Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурсимсе. Дзеузовас 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. ЦЕРТ должен проинформировать правительство, какие учреждения отказались от системы сенсоров раннего предупреждения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с Дирекцией такая система позволила бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. «Мы видим, к чему это привело», — указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. «Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела производства. Мы бы никогда от него не отказались», — заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина, минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений ЦЕРТ в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит ИКТ-систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение по регулярному проведению тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерство образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления Госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных. До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите Сатверсме должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на Дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 миллиона 200 тысяч физических и примерно 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления Дирекции безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. До 8 баллов дорос трафик на максимуме вечернего часа пик примерно в половине шестого. И успокоился. Дальше стало только лучше, дороги постепенно стали освобождаться от транспорта. И в данный момент на мониторе пятерка, которая в ближайшее время сменится 4 баллами. Мы же послушаем еще раз сообщение от водителя грузовика Виктора, который нашел госномер.
2: Добрый день, Виктор. Найден на Ульманягатве в районе Лидла, который около Спицы. Номер ОР Рита ОР 5740. Телефон у редакции. Все, спасибо.
1: Спасибо Виктору. Если это потеря ваша, обращайтесь к нам в автомонитор, мы дадим его номер телефона. Тем временем, 10 минут назад водитель такси Александр Рязанов прислал инфо с видео о еще одном ДТП на Дарсцема. В сторону кольца Славу перед светофором Сеску собрались 3 машины. Глобального затора там нет, но помеха на дороге остается. Улицы полны неожиданностей, будьте предельно внимательны. В завершении выпуска еще одно полезное инфо и вновь от Виктора. Он обратил внимание на изменения скоростного режима на мосту Славу. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Спокойно доезжаем в замечательной компании любимого радио.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Актуально будет в вечернее время, выезжая с Плявников или с Лубанчика, с Круга, в сторону Пардаугова или на Краста. Было 70, фоторадар, теперь будет стоять 50. Так что будьте внимательны. Всем удачи.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
7: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей самых земных.

Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для

0: опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: 3.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» – это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Реклама.
1: Reizes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: С трассы в сторону сверну, моросит дождик, бог с ним, с роумингом звоню.
3: Что вернулся, дальнобойщик?
2: Выходи, встречай я.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

жало.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Вася. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Электромобили. Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создает угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины. Законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума, уже приняты в Японии, Евросоюзе, а также в США, с оговоркой, что они обязаны работать при движении со скоростью до 30 км в час. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Не плачь, Алиса. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: выпьем за любовь.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Самая большая пробка. В 2010 году на 110-м китайском шоссе была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней. А всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Все равно. Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

катаясь, как на коньках. Ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках. Оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем. И пытаемся, не признаемся.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.